0: настоящей. Всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Это Синкоптер и Крестинка. Только должна быть неизвестной. Никакой обычной популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Это Синкоптер и Крестинка. Она должна быть неизвестной. Никакой обычной популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Это Миша. А, и этот здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков.

великаны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти

И вождь нас всех учил, и вестре странно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотрите сюда.

нашу молодежь. Этим ты наши идеи стережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, и будем мы сажать.